здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия, часики.

0: Время с большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: NU. Как же, как же мы?
1: Без меня?
2: Life. Как это было?
1: Ты мне нравишься, а она в ответ ты не справишься.

Как же я без тебя? Как же ты без меня? Помню, подошел, ты мне нравишься, а она в

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое на новом. DJ Smash. Бэмби.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

Идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
3: Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
4: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.
6: Новое.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей.
1: Life. Как это было?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyradio.ru. Прости

0: Реклама.
1: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
2: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Воронеже 7 утра.
1: Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: радио.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если захочешь.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Кто даже ночью пиццу доставит?
2: Это Куба!
1: Кто без еды ночью вас

0: Автобан.
1: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
2: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити Формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити Формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити Формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити Формат.
3: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артика Асти». «Кукла».
1: Лайф. Как это было?

0: скучаю.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было? Новое.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше шоу. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Артмастерс!
13: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
12: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
10: Возрастное ограничение 6+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: Новое. Новое радио.
18: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.ньюрадио.ру.

Начинаем утро информации о дорожных заторах и пробках. По сообщению нейросети Яндекса, загруженность к этому часу оценивается в 3 балла. Тормозит Крынина в сторону Тимирязева. Трудно проехать по Матросово до Ворошилова. И загружен Московский проспект в направлении проспекта Труда. Коротко о погоде. Сейчас за окном плюс 18, днем до 28 градусов тепла. Прогноз рассчитан нейросетью Яндекса.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Воронеже 8 утра.
1: Новое радио. Супер-хиты.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это было?

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама.
2: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
3: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20-720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СПА-провинция. Место, где природа и комфорт наконец-то договорились. Просторные номера, бассейны, ароматная травяная баня и детская анимация для вашего отдыха. СПА-провинция. Бронируйте свой отдых 8-910-288-7000.
5: Справочная, добрый день.
6: Девушка, подскажите, где можно купить трубы?
5: В компании «Протек».
6: Металлопрокат и кладочную сетку?
5: Конечно, «Протек».
6: Гипсокартон, крепеж и профнастил?
5: «Протек».
6: Радиаторы и поликарбонат?
5: «Протек».
6: А цемент, шифер, фанеру и доставку заказать?
5: «Протек».
6: А телефончик не подскажете?
5: Мой?
6: «Протека».
5: Телефон 2-100-100. «Протек». Все для строительства. Подробности на сайте protec.rf.
7: Мечтаешь о крутом ноутбуке? Лови шанс! С 20 апреля по 30 мая совершай покупки в Московском проспекте на сумму от 2000 рублей. Регистрируй чеки на промо-сайте и приходи на розыгрыш. Разыгрываем 2 ноутбука и 19 МП-боксов с крутыми подарками. Московский проспект. Покупай, регистрируй, выигрывай.
8: Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на сайте m-prospect.ru.
1: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105. 105.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Да. Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Новое радио.

0: Ну а прямо сейчас воронежские дорожные заторы и пробки. По данным нейросети Яндекса, загруженность к этому часу оценивается в 4 балла. Тормозит 45-й стрелковой дивизии до Шишкова. Еле движется проспект Патриотов в сторону Перхоровича. Трудно проехать по Матросова до Ворошилова. Проблема разъезда на пересечении 9 января и машиностроителей. И загружен Московский проспект в направлении проспекта Труда.
1: Только для слушателей нового. По будням работает наша программа лояльности.
2: Слушаешь новое, получаешь бонусы.
1: Включай по будням БП.
2: Бонусная программа. Целый час. Суперхиты, суперподарки и твои суперразвлечения.
1: Будни 13:00. Суперхиты, суперподарки,
2: суперразвлечения. Бонусная программа.
1: Подробности в группе «Новое радио Воронеж» ВКонтакте. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Лагуна36.ру.
2: Новое радио ВКонтакте. Это супер новинки музыки. Эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов. Актуальные обсуждения, конкурсы и билеты на лучшие мероприятия. А также супер хитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся на группу Нового ВКонтакте.
10: Рекламная служба Нового радио в Воронеже. 25 55 105.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: большим сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-fresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Тенет Фреш Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
2: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Laguna36.ru.
1: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити формат.
3: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
4: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры 2 дня. Five Star Family. Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение 2 дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
5: При поддержке нового радио.
6: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 22 мая, МТС Лайфхолл. 12+.
7: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyuradio.ru.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
6: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
8: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай! Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

ознакомимся с пропускной способностью дорог Воронежа. По сообщению нейросети Яндекса, загруженность к этому часу оценивается в 3 балла. Тормозит проспект Патриотов в сторону Перхаровича. Трудно проехать по Крынина до Тимирязева. И загружено Матросово в направлении Ворошилова. Немного о погоде. Сейчас за окном плюс 22, днем до 28 градусов тепла. Прогноз рассчитан нейросетью Яндекса.

0: В Воронеже 10 утра. Новое радио.
1: Все так, а я где-то близко. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Чем под него заниматься планируешь, вообще не мое дело. Главное, чтобы все шло по плану, а то и лучше. Вот с таким настроем и, врываемся в новый час. Отличного дня!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Когда заканчивается рабочий день, в офисах гаснет свет и закрываются двери, свои огни зажигает Эви Лэнд. Каждый будний вечер на новом радио твое любимое вечернее шоу «Эви Лэнд».
4: Прикольно. «Эви Лэнд», потому что меня зовут Эви. Поняли, да? Короче, встречаемся с 6 до 8, потому что объективно это удобно всем.
1: Твоя подружка Эви и ее «Эви Лэнд».
4: 2 часа счастья, ребят, в прямом эфире.
1: «Эви Лэнд». Хочется... всегда.
4: Вот что с вами делать? Вам бы лишь бы не работать.
1: С 6 до 8 вечера на новом радио.
5: Реклама. Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
6: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
7: Продукция собственного производства от группы компаний «Протек». Профнастил и металлочерепица. Металлосайдинг и евроштакетник. Профиль стоечный и направляющий. Гладкий лист. Штрипс. Доборные элементы любой сложности. Оцинкованные и с полимерным покрытием. Сетка сварная, кладочная. Просечно-вытяжной лист. И просечно-вытяжная сетка. Большой ассортимент цветов и многие другие виды металлопродукции по выгодным ценам. Подробности по телефону 2-100-100 и на сайте protec.rf.
8: СПА-провинция. Место, где природа и комфорт наконец-то договорились. Просторные номера, бассейны, ароматная травяная баня. И детская анимация для вашего отдыха. СПА-провинция. Бронируйте свой отдых 8-910-288-7000.
9: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
10: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама. Не оферта. ООО «Альтрон». Москва. Улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
1: Рекламная служба Нового Радио в Воронеже. 25-55-105.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: звонки на новом радио. Обычный человек. То же самое могу и о себе сказать. Данил Михайлов на новом радио. Также не из сложных. Вот, например, меня абсолютно не напрягает, если человек говорит «звонит». Или если он говорит, например, «мы с Москвы», «мы с Саратова», «мы с Нижнего». Вот, пофиг абсолютно, потому что если на такое обращать внимание, можно немножечко свихнуться. Вот. При этом не будем забывать, друзья, что язык развивается, и вчерашнее табу сегодня становится нормой. На работу, когда ехал нынче, увидел на газельке трафарет. «Для нас нет закона, мы с 52-го региона». Ну, опустим предлоги, значит, начал любопытствовать, что это такое. Оказалось, что есть и группа ВКонтакте подобная, и там такой рассадник подростковой мускулинности. Ух, маму, не горюй. Вот, не знаю, зачем тебе это рассказываю, но вот так вот поделился. Тебе красивого всего вокруг, нежного, прекрасного и замечательного. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Очень скоро и Мария Ржевская, и «Весна 305», и даже не лето.
1: Реклама.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. «Весна 305». Верю в лучшее.
10: Лайф. Как это было?

Я просто тело для любви и танца. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви. Сны окутаны тайны, я как будто случайный гость на этой планете. Мне некуда деться жить.

жизнь как мгновение. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви и танцев. Я просто тело в шортах и сланцах. Я просто тело для любви. А я в любимых глазах сейчас утону. Корабль ко дну, верю в лучшее завтра.

0: когда талантливо, оно как будто бы и объяснять ничего не надо. Зерп и Рита Ора. Красивый дуэт на новом радио. Данил Михайлов здесь соло сегодня. Ребятушки, я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но обеденный перерыв как будто бы не за горами, ну или хотя бы полдник и так далее. Так вот, сегодня можно себе ни в чем не отказывать с чистой совестью. Банально заглянув в календарь, значит, 6 мая, день против диеты, отмечается с 92 года, прошу заметить. И он, собственно, относится к тому, что когда человек немножечко помешан на диетах, у него нифига ничего не получается. Так вот, сегодня прям вот просто на изи заказываем себе доставочку, самую такую вот прям жирненькую, калорийненькую, и получаем удовольствие. Красивого дня тебе!
1: Разбираемся с обстановкой на дорогах нашего любимого города. По сообщению нейросети Яндекса, загруженность к этому часу оценивается в 2 балла. Притормаживает проспект Патриотов в сторону Перхоровича и трудно проехать по Матросово до Ворошилова. Сегодня погода нам напоминает, что лето уже не за горами. Сейчас за окном плюс 23, днем до 28 градусов тепла. Прогноз рассчитан нейросетью Яндекса.
2: Новое

0: 11 утра в Воронеже.
1: Новое радио.
2: А давай признаем, что солнце как будто бы батарейку подзаряжает вот прям именно так, как надо. Ребятушки, я не знаю, чем сегодняшний день красен, но я надеюсь, что у каждого по паре причин да найдется. Красивое продолжение, с нас красивый музыкальный аккомпанемент.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

0: Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверт на новом радио в городе лето. В целом это утверждение можно не считать фальстартом. Погоды славные. Да, вполне привычно, когда из пуховика днем-днем переодеваешься в шорты, потом обратно и чуть позже еще раз, и уже наверняка. В общем, ветровкам в гардеробе делать как будто бы и нечего. Вот, ну, как минимум, хочется верить, что наверняка, и что больше как бы холода нас не ударит. В ближайшее время, как минимум. Вот в этом году, кстати говоря, название майских праздников себя оправдывает полностью. Труда хватает, собственно, и мы продолжаем заниматься под отличную музыку непременно. Это новое радио. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
2: Реклама.
3: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35% в клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20 720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кубок

0: 15. Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити-формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити-формат. Любая вывеска по новым правилам – Сити-формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити-формат.
1: Новое радио приглашает в самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ 18 и 19 июля при поддержке Альфа-банка. Территория лета, территория свободы, территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской 24 18 и 19 июля.
2: Мечтаешь о крутом ноутбуке? Лови шанс! С 20 апреля по 30 мая совершай покупки в Московском проспекте на сумму от 2000 рублей. Регистрируй чеки на промо-сайте и приходи на розыгрыш. Разыгрываем 2 ноутбука и 19 MP-боксов с крутыми подарками. Московский проспект. Покупай, регистрируй, выигрывай.
3: Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на сайте m-prospekt.ru.
4: При поддержке нового радио.
5: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 22 мая, МТС Лайфхолл.
6: 12+.
7: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-105. Новое. Новое радио.
8: Это вот это.
7: Новое.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие.
1: Life. Как это было?

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама. Реклама.
0: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего?
10: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Да ладно уж, целый мир, оплати корзину на Wildberries и по рукам. Алекс Лим на новом радио. Мне кажется, во времена «Фабрики звезд» эта песня могла бы просто разрывать. И вот прям вот по полной программе, хотя и сейчас тоже звучит прекрасно и замечательно. Вот такая вот цикличность в творчестве. Ну что, запрос. И слова произносит хорошо, и душевное исполнение. Это новое радио. Здесь у нас суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Что происходит на магистралях и объездных путях Воронежа, узнаем прямо сейчас. По данным нейросети Яндекса, загруженность дорог оценивается в 2 балла. Тихий ход по машиностроителей до 9 января. И трудно проехать по Матросово в направлении Ворошилова. Сегодня у нас в городе по-июльски жаркая погода. Сейчас за окном плюс 26, днем до 28 градусов тепла. Прогноз рассчитан нейросетью Яндекса.

субботу. Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь.

Вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары. Самые классные форсы.

0: Воронеже 12.
1: Новое радио.
2: Я надеюсь, твоему дню будет еще к чему добавить приставку «супер». Угу. По большому счету, еще даже и полноценно мы в него не влились.

радио.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Абсолютно не лукавит. Ёлка на новом радио приходила к нам в гости. Кстати, была вся в черном, но не суть. С гитарочкой, с очаровательным гитаристом. И, значит, акапелла, исполнили несколько песен. Чудесная обстановка была, атмосфера, что надо, как говорится. Вот, не знаю, в обозримой перспективе нечто подобное будем ли устраивать или возьмем небольшую паузу все-таки. Майские, а там лет, тудой, сюдой. Вот, но, дорогуша, сейчас у нас где-то на Кавказе время проводит, вернется и откроет дверь своего ленда. Это я про Эви сейчас.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Эвиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Эвиленд.
2: Твоя подружка Эви приглашает. Часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
1: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
2: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Эвиленд. Хочется всегда.
4: Только для слушателей нового.
5: По будням работает наша программа лояльности.
6: Слушаешь новое, получаешь бонусы.
4: Включай по будням БП.
6: Бонусная программа. Целый час. Суперхиты, суперподарки и твои суперразвлечения.
4: Будни 13:00. Суперхиты,
7: суперподарки, суперразвлечения.
6: Бонусная программа.
4: Подробности в группе «Новое радио Воронеж» ВКонтакте. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Группа компаний «Протек». Крупнейший распределительный центр металлопродукции и стройматериалов в регионе. 13 филиалов в Центральном, Поволжском и Южном федеральных округах. 32 года на рынке комплексного снабжения строительства и более 25 тысяч наименований на складах. Возможностей много, решение одно. «Протек». Телефон 2-100-100.
9: Кто даже ночью пиццу доставит?
10: Это Куба!
9: Кто без еды ночью вас

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-105.

0: приятной меланхолии раздали. Диджей Смэш и поет на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ребятушки, тут, значит, предложение следующее. Если вы занимаетесь музыкой давно, и вам кажется, что вас еще вот не услышали миллионы ушей, а вот как услышат, так сразу все вот прям пойдет, то мы с удовольствием вас поддержим, потому что до очередного сезона проекта «Музыкастинг» осталось-то всего ничего.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Fun Day» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Fun Day» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Новое радио «Эвордс» 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. «На сиреневой луне».
9: Лайф. Как это было?

0: It Queen на новом радио. Ну, очень такая красивая, да? Красивая и песня, и название тоже милое. Немножечко напоминает песню Фредди Меркьюри «Killer Queen». И ты знаешь, меня удивило, оказывается, песню «Killer Queen» Фредди написал, вдохновившись, ну, и Марией Антуанеттой, понятное дело, но еще и советской шпионкой, невеликого ума девушкой, но с очень такой яркой, драматичной судьбой. Вот, не будем дальше в эти штуки погружаться, будем слушать суперхиты и суперновинки и заниматься тем, чем занимаемся. Кто-то работает, а кто-то отдыхает, потому что кто-то должен. Красивого дня, друзья, с нас красивое сопровождение. Данил Михайлов за старшего, мое почтение.
1: Ну а прямо сейчас узнаем, как складывается дорожная ситуация в нашем городе. По данным нейросети Яндекса, загруженность оценивается в 2 балла. Проблем разъезда на перекрестке Московского проспекта и проспекта Труда и загружена Матросова в направлении Ворошилова. На дворе начало мая, а мы наслаждаемся летними температурами. Сейчас за окном плюс 27, вечером до 18 тепла. Прогноз рассчитан нейросетью Яндекса.
2: Реклама.

0: 15.
1: СПА-провинция. Место, где природа и комфорт наконец-то договорились. Просторные номера, бассейны, ароматная травяная баня и детская анимация для вашего отдыха. СПА-провинция. Бронируйте свой отдых 8-910-288-7000.
2: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-105.

0: В Воронеже 13 часов.
1: Новое радио. Бонусная программа на новом радио.
0: Всех приветствую на новом радио Воронеж. Здесь я, Ира Чукина, и бонусная программа, которая наполнит повседневные будни особым смыслом, вдохновит тебя и даже твое окружение. Специально для этого у нас присутствуют такие забавы, как горячая доставка с сертификатом на 2000 рублей от ресторана доставки готовых блюд Ocean Club и Music Hall с парой билетов на концерт Вани Дмитриенко. Также тебя ждут интересные новости, афиша с увлекательными мероприятиями. В нашем ВК ты обязательно найдешь массу всего любопытного. И по традиции начинаем с суперхитов и суперновинок.
1: БП. БП. Бонусная программа на новом радио.
2: Эту кухню помню.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Горячая доставка на новом радио.
1: Ну и что, бытовая тарелка в этот весенний обед была полна разнообразными вкусностями. Прямо сейчас разыграем сертификат на 2000 рублей от ресторана доставки готовых блюд Ocean Club. Чтобы стать участником розыгрыша, забрать этот подарок, надо определить, к какому из трех предложенных названий роллов относится следующий состав. Итак, рис, водоросли нори, творожный сыр, угорь, лосось охлажденный, огурец, кунжут белый, кунжут черный, соус унаги. Три варианта ответа. Выбирай вот из чего. Вариант номер один – павиан. Вариант номер два – единорог. Вариант номер три – дракон. Догадки есть? Или точно уже знаешь? Начинай писать личные сообщения «Новое радио Воронеж» ВКонтакте. Не забывай указывать свой номер телефона. Играем сегодня с 16-м заявителем. Ну и поторопись, а то тебя опередят.
0: Горячая доставка на новом радио.

0: Горячая доставка на новом радио.
1: Пришла пора узнать, кому сегодня сказочно повезло и кто сегодня заберет сертификат на 2000 рублей от ресторана доставки готовых блюд Ocean Club. Чтобы поучаствовать в борьбе за такой подарок, нужно было прислать в личные сообщения «Новое радио Воронеж» ВКонтакте свой вариант ответа на наш вопрос. Из предложенных нужно было это сделать 16-м. Ну и у нас есть заявитель с номером 16. Зовут его Михаил. Михаил, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Угу. Миш, ну вот скажи, ты после сытного обеда, то есть второе, третье... Ой-ой, тут у нас... Так. Второй, третий компот сладенького вдогонку кидаешь в желудок?
2: Ну, всегда по-разному, но хотелось бы, да.
1: Ага, ну, в Ocean Club большой выбор. Чего еще забросить, так сказать, в топку? Давай, не буду называть состав роллов, а повторю еще раз три варианта ответа. Вариант номер один – павиан, вариант номер два – единорог, вариант номер три – дракон. Что ж ты, Михаил, выбираешь?
2: Я выбираю третий вариант – дракон.
1: Молодец. Абсолютно верно. Совершенно правильно. Аплодисменты в твою честь. И Михаил становится победителем нашего розыгрыша и получает подарок – сертификат на 2000 рублей от ресторана доставки готовых блюд Ocean Club. Михаил, мы тебя поздравляем и желаем приятного аппетита. Все.
2: Спасибо.
1: Давай, пока-пока. Завтра мы продолжим одаривать тебя призами и подарками. Впереди тебя ждет мюзик-холл с парой пригласительных на концерт Вани Дмитриенко, и поэтому бонусная программа не стоит на месте. Она движется вперед, движется суперхитами и суперновинками.
0: Горячая доставка на новом радио.

0: Goodbye. Реклама.
1: Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
2: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
3: Кто даже ночью пиццу доставит?
4: Это Куба!
3: Кто без еды ночью вас

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
2: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-389-598. Подробности на сайте freshauto.ru.
4: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air ЛВЗ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-Банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
5: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси.
1: Life. Как это было?

0: премия «С большим сердцем». Как это было? Афиша.
1: Настало время узнать, что интересного происходит в нашем городе. В кинотеатрах Воронежа можно увидеть историческую драму «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, который не успели эвакуировать. Бывшие соперники в парусном спорте теперь должны превратиться в настоящую команду, чтобы выжить и подарить надежду всем остальным. В ролях Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Огуреева и Евгений Сидихин. На крыше под куполом джаз-пати представляет современный джаз с авторским лицом и живой импровизацией. София Азбеханега – музыкальный феномен российской джазовой сцены. Более 100 сольных концертов ежегодно, гастрольные туры в 50 городах России, победы в международных конкурсах и телепроектах – за этим стоит не только масштаб, но и узнаваемый, сформированный художественный язык. В программе музыка из дебютного альбома «Sun». Также прозвучат джазовые стандарты в авторских аранжировках и импровизация как основа живого взаимодействия на сцене. Ну а в спорткомплексе «Белый колодец» можно посетить кусочек севера в самом центре Черноземья. Ошко-парк – необычное место для взрослых и детей, где можно пообщаться с друзьями человека, хаски, лайками, самоедами, а также прикоснуться к культуре народов Крайнего Севера. Никто не гарантирует, что животные подойдут к тебе, дадут себя погладить или сделать селфи, но гарантирует, что любое время, проведенное рядом с ними, сделает тебя счастливее. Вот такие интересные события пройдут в нашем городе, а мы продолжаем нашу бонусную программу с суперхитами и суперновинками.
0: Афиша на новом радио.

0: Мюзик-холл нового радио.
1: Этот 20-летний исполнитель считается одной из самых ярких звезд нового поколения, и пришло время увидеть и услышать его вживую, потому что 22 мая в МТС Лайфхолле состоится концерт Вани Дмитриенко. Это будет живой звук и отличное световое оформление, ну, если есть желание попасть на это увлекательное действо. Прямо сейчас определим, вымышленное это или настоящая история из жизни юного музыканта. Итак, первой самостоятельной песней Дмитриенко была не «Венера, Юпитер», как принято предполагать, а «В сердечке нить». Распевный полуречитатив, который довольно неожиданно разгоняется в припеве до поп-рока. Ну, мне кажется, с ответом ты уже определился, поэтому немедленно отправляй свою версию «Правда это или неправда» в личные сообщения «Новое радио» в Воронеж ВКонтакте. Становись сегодня 11-м. Не забывай указывать свой номер телефона, это очень важно. И поборись за билеты на концерт.
0: Мюзик-холл нового радио.

0: радио.
1: Нам кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Мюзик-холл нового радио.
1: Ну, пришло время узнать, кто же сегодня станет счастливым обладателем билетов на концерт Вани Дмитриенко, который состоится 22 мая в МТС Лайфхолле. Ну, а условия для обладания парой пригласительных были следующие. Надо было определить, правдивую или нет историю. Мы рассказали о талантливом музыканте и прислали свою версию 11-м в личные сообщения «Новое радио Воронеж ВКонтакте». С этим справилась Ульяна. Ульяна, здравствуй. Ульяна. Ну как так? Вот то шипело у меня тут сегодня все. Теперь вот нету никого. Ну давайте еще раз. Ну-ка.
2: Вот. А если так? Ну нет.
1: Уже не так называется. Ну, к сожалению, Ульяна у нас сорвалась в бездну. Но! Сейчас еще раз зачитаю историю, которую мы сегодня озвучивали. Итак, первой самостоятельной песней Дмитриенко была не «Венера, Юпитер», как принято предполагать, а «В сердечке нить», распевный полуречитатив, который довольно неожиданно разгоняется в припеве до поп-рока. Ну и Ульяна прислала нам абсолютно правильный ответ, что это правда. Ульяна! Несмотря ни на что, мы сейчас с тобой свяжемся обязательно. Несмотря ни на что, ты становишься победителем нашего розыгрыша и получаешь приглашение на концерт Вани Дмитриенко, который состоится 22 мая в НТС Лайфхолле. Ульян, мы тебя поздравляем! Ну, надеюсь, концерт будет на все 100. Ну и уже завтра мы продолжим одаривать призами и подарками, а бонусная программа идет вперед. Идет вместе с суперхитами и суперновинками.
0: Мюзик-холл нового радио.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Ну а для тех, кто не желает попасть в автомобильную пробку, следующая информация будет очень полезной. По сообщению нейросети Яндекса, загруженность дорог к этому часу оценивается в 2 балла. Проблема разъезда на перекрестке 9 января и машиностроителей. И загружена Матросова в направлении Ворошилова. Коротко о погоде. Сейчас за окном плюс 27, вечером до 18 градусов тепла. Через несколько минут в бонусной программе тебя ждут интересные новости.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-fresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Fresh Воронеж и получите спецпредложение мая

на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.

0: Заказывайте круглосуточно 222-16-16.
1: Хочешь новую вывеску на русском языке? City Format. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? City Format. Любая вывеска по новым правилам? City Format. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством City Format.
2: При поддержке нового радио. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 22 мая, МТС Лайфхолл. 12+.
3: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: ру. City News на новом радио.
1: В ближайшие пару минут расскажу тебе о событиях в Воронеже. Общежитие номер 7 Воронежского государственного университета, расположенное по адресу Хользунова, 40А, капитально отремонтируют. На работы выделят 120 миллионов рублей. Подрядчику предстоит обновить системы водоотведения и водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, а также вентиляцию. В рамках ремонта планируется привести в порядок лестницы, кровлю и фасад здания, а также обновить стены и перегородки, окна, двери, ну еще и полы. Завершить работы планируют до 30 ноября 2026 года. Воронежский ботанический сад назвал датой ежегодного парада цветов и опубликовал его программу. Цветочный праздник продлится 2 дня, 16 и 17 мая. Миссия фестиваля – это популяризация знаний в области интродукции растений и сохранения биологического разнообразия. Посетители ждут презентация коллекции сирени и хищных растений, экскурсии в оранжерее, дегустация экзотических фруктов, выращенных садовниками ботсада, ярмарка горшечных и садовых растений, мастер-классы от экспертов и лекции от ученых о лекарственных свойствах растений. Детям тоже не будет скучно. Для них создадут локации «Юный садовник» и «Юный художник». РЖД планирует запустить скоростной поезд между Москвой и Воронежем. Сроки реализации проекта пока не называются. В данный момент такую дорогу сейчас прокладывают между Санкт-Петербургом и Москвой. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Расстояние между Москвой и Воронежем составляет чуть больше 500 километров. Это значит, что по железной дороге воронежцы смогут добраться до столицы примерно за пару часов. На данный момент самый быстрый поезд из Воронежа в Москву добирается от точки А до точки Б за 6 часов 33 минуты. Но, видимо, совсем скоро воронежцы смогут ездить в Москву как за хлебом. Вот такие события произошли в Воронеже. Желаю тебе отличного дня и далее на новом радио суперхиты и суперновинки.
0: City News. На новом радио.
2: Разбуди меня тихим шепотом. Просыпаться с тобой так нравится.

0: в Воронеже 2. Новое радио.
1: Давай признаем, что после обеденного перерыва как будто бы день быстрее двигается. Вот пусть и двигается быстро, а вечер пусть не спешит. Красивого дня пока еще тебе.

0: Очень свойственно лирику раздать с нежности, такой драматичный и очень талантливый. Это новое радио, ребятушки. А кто у нас раздает такого дикого угара по утрам? Так это ребятушки из утреннего шоу 1 плюс 1. Напомню, что подкасты можно переслушивать, они есть в записи, поэтому если как-то вот, не знаю, вдруг сгрустнулось и кажется, блин, не хватает мне этих двух, то просто находишь подкастик, а я тебе сейчас даже скажу, где.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1 плюс 1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1 плюс 1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово! Эгей! Великолепно!
1: Реклама.
4: СПА-провинция. Место, где природа и комфорт наконец-то договорились. Просторные номера, бассейны, ароматная травяная баня. И детская анимация для вашего отдыха. СПА-провинция. Бронируйте свой отдых 8-910-288-7000.
5: Кто даже ночью пиццу доставит?
6: Это Куба!
5: Кто без еды ночью?

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-105.

0: это мы.
1: Всем привет, с вами группа Добро.
2: Это Зиверт.
3: Это Джарахов.
4: Это Диджей Смэш.
5: С вами Мару.
6: Это Литл Биг.
7: С вами Клава Кока.
8: Новые.
9: Это диско-племя Айова.
10: С вами Звонки.
11: С вами Майя Мишель.
12: С вами Джиган.
1: Градусы в эфире.
13: Привет, я Баста.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
1: Newradio.ru.
0: Новое на новом.
14: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушай мою новую песню «Давай не ждать» на новом радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
1: Лайф. Как это было?

одинокую луну. Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было? Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Какое мелодичное наложение музык друг на друга. Милки и Мел Грэп на новом радио. Думал, сейчас еще будет вот это вот ту-ру-ру-ту-ру. Но нет, уже не будет, потому что все, песенка закончилась. Ребятушки, новости из Сингапура. Как правило, из Сингапура они какие? Ну, что-нибудь там на высокотехнологичном. А вот не совсем. В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за буллинг. Вот так вот наказывать будут нерадимых хулиганов ударами ротанговой тростью от 1 до 3 в зависимости от тяжести проступка. Ну и, соответственно, все эти наказания будут согласованы с директорами и так далее, директорами. Но то, что идут на эти меры, говорит все-таки о... Ну, наверное, не о возвращении в Средневековье, а о том, что слова действуют не всегда. Это новое радио, мы с тобой ремень тут обсуждать не будем ни в коем случае. Мы будем слушать отличную музыку и заниматься тем, чем занимаемся. Надеюсь, чем-нибудь приятным. Под Татьяну Куртукову, в частности, и под тему белорусских к ним скоро.
1: Реклама.

0: Заказывайте круглосуточно 222-16-16.
1: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
2: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: в Воронеже 3. Новое радио.
1: Думал, какой бы повтор поставить проект, что был раньше, сегодня на вечер, и выбрал «Фабрику звезд». И будем сегодня, значит, слушать «Фабрику звезд», хиты, но это вечером, а пока суперхиты, суперновинки, более привычные.

0: на чем, а я на новом. Новое радио.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: Кто-нибудь помнит Эмбер Хёрд? Именно из-за этой какающей в кровать девушки в свое время отменили Джонни Деппа. Ну, попытались отменить. Дяденька все-таки очень так спокойно пережил вот этот синдром отмены. И сейчас чувствует себя прекрасно и замечательно, не изменив себе, как говорится. Так вот, компания Disney предлагает Джонни Деппу $301 миллион и публичные извинения, лишь бы он вернулся к роли капитана Джека Воробья. Ёлки-палки, эта сага как будто бы никогда не закончится, но вроде бы ничего плохого в этом и нет.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Калинин и Райтраун.
1: Сделай прям громче минус, чтобы долбило.
2: Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп

0: в любви.
1: Проходите, знакомьтесь. Mm-hmm. Это вокал Райт Рауна. Му-му-му-му-му.
2: Му-му-му-му-му-му. Это ваше нормальное психическое состояние. А теперь расстаньтесь друг с дружкой.
3: Му-му-му-му-му-му-му-му.
4: Кто это?
3: Дикобраз.
4: Правильно, это корова.
5: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
1: Не, ну голос это наш инструмент. Я тоже иногда вот озвучиваю.
4: Мой инструмент пассатижи вообще.
1: Пассатижи.
5: Реклама.
6: Кто даже ночью пиццу доставит?
7: Это Куба!
6: Кто без еды ночью вас

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити-формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити-формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити-формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити-формат.
2: При поддержке нового радио. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 22 мая, МТС Лайфхолл. 12+.
3: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина, Медляк, Солей. Лайф. Как это было?

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: покусал. Риана на новом радио. Ни в коем случае с музыкой тормозить не планируем. Ребятушки, очень меня умиляет реакция экспертов на вопросы, которые задают солидные издания. Время от времени вообще к экспертам обращаются. К экспертам, не к фэшн-экспертам, а вот, например, даже к биологам. Итак, внимание, что же за вопрос? Россиянам рассказали, полезно ли носить носки с сандалиями. И Первый канал эту новость, значит, обсуждает. Известия, аргументы, факты и так далее, и так далее. Обалдеть, да, новость какая важная. Но зато как любопытно стало. Так вот, полезно ли? Так вот, биологи, значит, отвечают, что да, полезно. В лучшем случае нужно носить антибактериальные носочки. А если даже не таковые, а обычные хлопковые, то они помогут избежать появления мозолей. Ну все, достаточно новостей, я считаю. Давай к музыке возвращаться. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда.
1: Новое радио.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Воронеже 4. Новое радио.
1: Ох, ребятушки, продолжай композицию. Напомню, что я тоже с вами, и бояться на самом деле нечего. Впереди 20 минут только музыки, потом еще музыка. Итак, 24 на 7. Я считаю, расписание идеальное. Вот, обрати внимание на часы, может быть, пора уже украшать планы на вечер.

0: Ой, какое удовольствие. Зиверт на новом радио. Помню, когда Юлечка исполняла эту песню у нас здесь, вот прям в соседней студии, можно сказать, где мы выдаем концерт живые. Это было так круто. Я тогда ведущим был, помню, с ней вот сидишь, общаешься. Эта песня, ой, просто замечательно. Но, ребятушки, вам ничто не мешает оказаться в той самой студии со своим творчеством уже совсем скоро.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Только для слушателей нового. По будням работает наша программа лояльности.
1: Слушаешь новое, получаешь бонусы.
2: Включай по будням БП.
1: Бонусная программа. Целый час. Суперхиты, суперподарки и твои суперразвлечения.
2: Будни 13:00. Суперхиты, суперподарки,
1: суперразвлечения. Бонусная программа.
2: Подробности в группе «Новое радио Воронеж» ВКонтакте. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Справочная, добрый день.
5: Девушка, подскажите, где можно купить трубы?
4: В компании «Протек».
5: Металлопрокат и кладочную сетку?
4: Конечно, «Протек».
5: Гипсокартон, крепеж и профнастил?
4: «Протек».
5: Радиаторы и поликарбонат?
4: «Протек».
5: А цемент, шифер, фанеру и доставку заказать?
4: «Протек».
5: А телефончик не подскажете?
4: Мой?
5: «Протека».
4: Телефон 2-100-100. «Протек». Все для строительства. Подробности на сайте protec.rf.

0: Заказывайте круглосуточно 222 16 16.
1: СПА-провинция. Место, где природа и комфорт наконец-то договорились. Просторные номера, бассейны, ароматная травяная баня. И детская анимация для вашего отдыха. СПА-провинция. Бронируйте свой отдых 8-910-288-7000.
2: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
3: Информация о организации акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте порядка их получения на ok.mark.ru.
4: Мечтаешь о крутом ноутбуке? Лови шанс! С 20 апреля по 30 мая совершай покупки в Московском проспекте на сумму от 2000 рублей. Регистрируй чеки на промо-сайте и приходи на розыгрыш. Разыгрываем 2 ноутбука и 19 MP-боксов с крутыми подарками. Московский проспект. Покупай, регистрируй, выигрывай.
3: Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте m-prospekt.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: На столе, на кровати и на голове я... Ай, что-то там тоже. Вспомнился внезапно мальчишник. Анна Немченко, да, умела на новом радио. Кстати, по поводу старины глубокой. У нас все майские праздники, даже если ты их не празднуешь вот так вот полноценно, как минимум работаешь, будут повторы проекта «Что было раньше». Сегодня с 6 до 8 по Москве послушаем главные хиты «Фабрики звезд».
1: Реклама.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь.

Baby, I'm Upgrade. КР на новом радио. Вот, ребятушки, тут одна дама в Приморье решила тоже апгрейдить свой финансовый статус. И что она сделала? Она украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ну и, как ты правильно понял, выиграла она ровно нифигашечки. Да. Может быть, в любви повезет. Хотя там, где она окажется, лучше бы не везло. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Очень скоро у нас и Артур Пирожков со свежим треком, и Мэри Гу с обожаемым.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: В Воронеже 5.
1: Кто в Москве?
2: Новое радио.
1: Помимо того, что сегодня Всемирный день против диет, так еще сегодня отмечается день встречи с белым рыцарем, что бы это ни значило. Вот, но, дамы, я надеюсь, что и то, и другое более-менее понятно.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20. 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Продукция собственного производства от группы компаний «Протек». Профнастил и металлочерепица, металлосайдинг и евроштакетник, профиль стоечный и направляющий, гладкий лист, штрипс, доборные элементы любой сложности, оцинкованные и с полимерным покрытием, сетка сварная, кладочная, просечно-вытяжной лист и просечно-вытяжная сетка, большой ассортимент цветов и многие другие виды металлопродукции по выгодным ценам. Подробности по телефону 2-100-100 и на сайте protec.rf.
10: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
11: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35%. В клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20-720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры два дня. Five Star Family, Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение двух дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
1: Рекламная служба нового радио в Воронеже.
2: 25 55 105.
13: Новая радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними.
1: Life, как это было?

0: Оливия Адамс очень талантливо исполнила про сумку из крокодиловой кожи, ну или о чем-то другом в этом роде. Ребятушки, у нас, значит, следующее сообщение. Через 25 минут в проекте «Что было раньше» мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. А в частности, сегодняшний эфир будет посвящен финалистам, да и не финалистам, вообще практически всем участникам знаменитой «Фабрики звезд». Через 25 минут ехать домой будем под вот такую вот музыку. Ну а если мы сейчас уже в пути, то суперхиты и суперновинки куда актуальнее.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, выходное. Все это выходное. Выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Реклама.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Thank you.

0: Калинин и Райтраун.
1: Сделай прям громче минус, чтобы долбило. Я не могу вступить, когда ты поешь, я забываю все вообще, обо всем просто.

0: Проходите, знакомьтесь. Mm-hmm. Это вокал Райт Рауна.
1: Му-му-му-му-му. Му-му-му-му-му-му.
2: Это ваше нормальное психическое состояние. А теперь расстаньтесь друг с дружкой.
1: Му-му-му-му-му-му-му.
3: Кто это?
1: Дикобраз.
3: Правильно, это корова.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.
0: Не, ну голос — это наш инструмент. Я тоже иногда вот озвучиваю.
3: А мой инструмент пассатижи вообще.
0: Пассатижи.
4: Реклама. Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити-формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити-формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити-формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити-формат.
8: При поддержке нового радио.
9: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 22 мая, МТС Лайфхолл.
10: 12+.
11: Рекламная служба нового радио в Воронеже.
12: 25 55 105.
13: Даже 36,
14: новое — это вот это.

0: Ру.
1: Новое радио.

0: Воронеже 6.
1: Новое радио.
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
3: Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай на... Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» будем слушать, как вы могли догадаться, прям сходу с ноги взлетаем, залетаем. Лучшие хиты «Фабрики звезд» первый, второй, третий, может быть, немножечко в четвертую залезем.
4: Ребятушки, надо было видеть глаза Эви. Вот представьте себе, 93-й год, вам дарят Дэнди, и вот именно такое выражение лица у нее сейчас было. Просто она прям вот это вот... пантера хип-хопа, сидела и пела все песни, которые ей в голову прям вот взбрели. Сколько было тебе лет, когда вышла «Фабрика»?
3: Получается, мне было, если 2003 год, в каком году она? В 2003,
4: да? Наверное, да.
3: Вторая была в 2003. В 2003 году мне было 7 лет.
4: Ну, короче, первоклашка.
3: Друзья, у меня есть история, как приезжала «Фабрика звезд» в город Ухта, и как мне на шею вот так вот усаживал мой отец, отчим, чтобы мне было видно, кто там поет. Но об этом я вам попозже расскажу, потому что, ну, это же легендарно. Потому что это нужно будет перед группой «Корни» рассказывать, потому что группа «Корни» мне тогда так нравилась. Мы их обязательно сегодня послушаем.
4: Всех обязательно послушаем. В общем, ребятушки, подтягивайтесь в телеграм-канал «Нового радио».
3: Там да, уже... через секунду будет пост.
4: Монтажер готовит пост. Напомните, какие артисты у нас были в «Фабриках», кто был продюсером «Фабрик звезд».
3: Кто вам нравился? Потому что можно сколько угодно слушать Джорджа Майкла, но когда речь идет про Никиту Малинина и песню «Котенок», ну здесь нельзя сдержаться, ребят. Ну это основа основ, это база баз.

0: Ребятушки, я клянусь, она подпевала и говорила имена артистов, которые вот вступали в свою партию. Офигеть.
1: Я хочу попросить вас, пост немножечко выложила с опозданием, поэтому, пожалуйста, все вот эти комплименты о том, что, ой, это мелодия из моего детства, ой, Никита Малинин, и правда, лучше, группа Корни обожаю. Пожалуйста, поставьте сердечко под постом и напишите это еще раз под постом, чтобы потом мы спустя время пересматривали и плакали. Что хочешь сказать про «Фабрику звезд»? Что, мне кажется, это была мечта всех тех, кто действительно пел где-то в души или дома перед зеркалом, и казалось, что, ну, ты можешь быть следующим. Вообще, это было, мне кажется, то время, вообще та эпоха, когда все верили в то, что они могут стать звездами, на весь мир известными. И это так подавалось, как будто действительно в этом не было ничего невозможного. Ты смотрел на этих ребят и думал... Но это я в будущем.
0: Ты знаешь, не могу не согласиться, потому что когда я учился в университете во время «Фабрики» на первом курсе, по-моему, так у меня знакомые летали в Москву и выступали перед продюсерами и так далее, стали вот в этих очередях и потом рассказывали. И у них вот эти воспоминания были, знаешь, ну, примерно как будто бы вот их по телевизору показали.
1: Конечно, это так и ощущалось. Сейчас, мне кажется, такой накал сохраняется, вот когда я смотрю видео с поступления...
0: Когда тебя в ЧВД приглашают.
1: Ну, еще не приглашают. Когда вот ты смотришь видео с поступления в театральные вузы, там обычно же вот они все стоят, половина в обморок падают, все в истерике, потому что из огромного потока там поступит человек 20. И вот они как сумасшедшие в этот ГИТИС каждый год поступают, с ума сходят, и мне кажется, вот примерно такие же эмоции люди испытывали.
0: Да, ну и не будем забывать, что любой взлет предполагает полет, правильно? А вот падение он как будто бы не предполагает. Тем не менее, группа Корни в середине нулевых это была самая востребованная и самая обеспеченная группа.
1: Ну, потому что...
0: По крайней мере, они в Форбсы попадали.
1: Конечно.
0: И так далее.
1: Красивые мальчишки, молодые, сладкоголосые, с очаровательными лицами. Как тут не влюбиться? Мне было 7, я с ума сходила, я была уверена, что...
0: А ты помнишь, как зовут их всех?
1: Мне нужен был только Паша Артемьев. Я думала, что это мой будущий муж. Не сложилось. Может быть, и слава богу, кто знает.
0: А может быть, еще не все потеряно.

0: Это, кстати,
1: Ван
0: песня...
1: Гой популярный выпуск, конечно, на сегодня.
0: Знаешь, про что? Или про кого?
1: Про группу «Корни».
0: Нет, это песня про Иисуса. Неожиданно.
1: Перемотали меня обратно.
0: Прикинь.
1: Вот это ничего себе.
0: Друзья, факты, о которых вы, возможно, не знали, возможно, они вам не нужны.
1: Причем здесь Джизус?
0: Просто так и сказали. В рилсе. Мне попался рилс, отрывок из интервью.
1: Игорь там... Матвиенко это сказал?
0: Нет,
1: или
0: нет,
1: кто?
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Вот Кудрявенький, собственно.
1: Павел Артемьев.
0: Конечно. И он тут рассказывал, что он писал песню вообще, думая о великом, о духовном.
1: Ну, в целом, когда тебе 17 лет, и ты пишешь песни, тебе кажется, что ты думаешь как раз-таки вот просто на какой-то там недостижимой высоте. Да. А, собственно, многие артисты на «Фабрику-то» и попали, уже будучи известными писателями в каких-то кругах. Вот Игорь Матвиенко Юлию Бужилову уже слышал, знал и пригласил, вот давай поучаствуй. Кто-то потом рассказывал, что дети артистов скрывали свои фамилии, чтобы попасть на «Фабрику» как инкогнито.
0: Конечно.
1: И мы верим в это на 100%. А сейчас послушаем группу «Фабрика».
0: Группа «Фабрика», да. Знаешь, что самое интересное? Что группа «Фабрика» существует до сих пор. И вот
1: Ира, по-моему, там даже есть первоначальная
0: Ира Тонева,
1: участница. Да.
0: По-моему, так. Если я не путаю, я могу путать, вы можете меня поправить. И она до сих пор участвует, является участницей этой группы. И плюс-минус выглядит так же. И я думаю... В чем смысл? Может быть, секрет в том, что другие девчонки меняются, и она, может быть, пьет их кровь каким-то образом.
1: Ну, мы знаем, что и у Сати Казановой тоже все в полном порядке.
0: Да, вообще. Ну, группа «Фабрика», это, не знаю, если ты не был юной девчонкой, а ты, очевидно, не был, поэтому ты не мечтал быть одной из них. А все остальные,
1: может быть,
0: конечно,
1: мечтал с одной из них? Кто их знает сейчас?
0: Пошляк
1: вот, ребят,
0: старый.
1: Сейчас откли... Тогда я еще был вообще несовершеннолетним.
0: Тихо, тихо, тихо.

0: Я не могу, я вброшу.
1: Одна из участниц, по-моему, сейчас в Англии живет давным-давно, и, в принципе, к шоу-бизнесу отношение имеет очень такое косвенное.
0: Завидуем жестко. У нас, значит, каждый ЧБР есть какой-то самопровозглашенный продюсер и редактор, чел, который постоянно все ему не нравится. И он говорит, у вас отвратительный музыкальный вкус, вы ставите не то. Мой хороший, мы сегодня слушаем треки, которые были... в «Фабрике звезд». Не те, что группа выпустила позже, когда они уже выпустились с «Фабрики звезд». Вот эти треки были на момент участия в проекте.
1: Да ладно, пусть чувачок жалуется,
0: это
1: главное,
0: раз,
1: что слушает.
0: А два, пожалуйста, просто я понимаю, что очень хочется блеснуть умом и показать, какой ты вообще просто сумасшедший суперстар. Ну, встаньте перед зеркалом,
1: подожди, резюме
0: говори.
1: Присылай Нателле.
0: Да, пожалуйста, ну сколько можно? К чему вот просто человек портит настроение, извергая понос изо рта? Зачем вы портите мне настроение, мистер юзер Кверти, блин? Все, бан пожизненный, я не могу больше на это смотреть. Все, сколько можно, сколько можно. Все довольны, он один недовольный. Так не слушай.
1: Всем отличного доброго вечера. Сегодня лучший ЧБР.
0: Вот
1: написала
0: прекрасно.
1: Галина. Вот с этим я 100% соглашусь.
0: Вот и замечательно.
1: Парни, давайте, подтягивайтесь. Не только же слушать нам, значит, фабрикантов, которые вот пели о чем-то нежном. Давайте вот такого вот отвязного воронежского. From Воронежейро. Миша Гребенщиков. Он с двумя такими красоточками выступал тогда.

0: Мы только-только начали, я уже трижды наткнулся на сообщение. Это лучший выпуск ЧБР.
1: Правда?
0: На этот раз уже от Дарьи.
1: Очень да, приятно, шура, очень спасибо. Приятно. Вот этот трек, который мы сейчас послушали, я помню, я не помню весь клип, я помню только ощущение, что мне было очень неловко в детстве его смотреть.
0: Смотреть его рядом с родителями.
1: Да, вот это ощущение я точно помню. И песня мне казалась какой-то, ну, пошлый, про попу.
0: Батоны, да?
1: Да, типа, о чем вообще речь? И смотреть клип тоже было как-то неловко, потому что все было такое оголенно-откровенное, как будто бы.
0: Ну, в целом тогда широкий ремень назывался юбкой.
1: Ну,
0: такое
1: да,
0: время
1: да,
0: было, да. Ребятушки, мы продолжим после короткого коммерческого момента. Сегодня «Фабрика звезд» на новом радио в проекте «Что было раньше».
2: «Что было раньше» на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-fresh.ru. Записывайтесь на тест-драйв у официального дилера Тенет Фреш Воронеж и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру на 4.03.2026.
3: СПА-провинция. Место, где природа и комфорт наконец-то договорились. Просторные номера, бассейны, ароматная травяная баня. И детская анимация для вашего отдыха. СПА-провинция. Бронируйте свой отдых 8-910-288-7000.
4: Кто даже ночью пиццу доставит?
5: Это Куба!
4: Кто без еды ночью вас не...

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Opmarket.ru.
2: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг Лагуна. Хохольский район. Laguna36.ru.
3: Ищите новый Хавейл. Мы вам поможем. Официальный дилер Хавейл, компания Адрайв, до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. Адрайв на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
4: Мечтаешь о крутом ноутбуке? Лови шанс! С 20 апреля по 30 мая совершай покупки в Московском проспекте на сумму от 2000 рублей. Регистрируй чеки на промо-сайте и приходи на розыгрыш. Разыгрываем 2 ноутбука и 19 MP-боксов с крутыми подарками. Московский проспект. Покупай, регистрируй, выигрывай. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на сайте m-prospekt.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-100.
6: Моя игра, моя игра, она... Это вот это.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Друзья, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй и третий. И, возможно, может быть, чуть-чуть залезем в четвертый, но как пойдет. Как пойдет.
2: Я в легком шоку. 22 года назад была эта ваша «Фабрика звезд», которую я особо не слушал, но я понимаю, что вот какой трек не включи, все слова в голове.
1: Да,
2: вот
1: это все. Странно,
2: вы
1: как
2: просто
1: это
2: никуда
1: работает.
2: Ты от этого не денешься. Маша Ржевская, девушка из приличной семьи, у которой, в принципе, все очень даже прекрасно и замечательно.
1: Да, мы очень рады. Но я хочу сказать спасибо за то, что вообще родилась песня, которая... Пусть вы можете сказать, что это единственный хит. Неважно, сколько песен написала. Вот в жизни важно одну песню такую иметь за пазухой, чтобы спустя 20 лет тебе хотелось ее переслушивать и вот представлять.
2: Да, мы не будем в хронологическом порядке слушать «Фабрикантов». Лучше уж так вот прямо устроим.
1: Как пойдет, по ощущениям.
2: Как пойдет, да. Это же «Фабрика» Макса Фадеева, если не ошибаюсь. Фадеев шарит за девчонок молодых.

0: О, как.
1: Ребяшки, мы сейчас смотрели клип на песню «Когда я стану кошкой», обтягивающие пиджачки на девушках и брючки джинсики, даже клёш на юношах. Сразу нет, чувствуется нулевые.
2: Это не то. Самое удивительное, это то, что дельфины в луже плавают.
1: Это компьютерная графика.
2: Это сейчас, когда нейросети повсюду, это еще вау, но тогда... Мне кажется, это вообще крышеснос полный. Мы тут зашли на территорию Юли Савичевой, думали послушать высоко.
1: Даже не так. Мы зашли на территорию фабрики Макса Фадеева, Ржевская, да, оттуда.
2: Будет важнее, правильнее.
1: Юля Савичева, она его землячка. Знаешь такую группу, которая называлась «Конвой»?
2: Нет.
1: Это группа Макса Фадеева, которая вот еще в Кургане образовалась, и друг его играл на барабанах в этой группе. Потом у него дочурка родилась, Юля Савичева, и она была на бэках у Линды.
2: О, боже.
1: Потом она абсолютно случайно, естественно, попала на «Фабрику звезд», и у нее замечательная карьера.
2: Совпадение?
1: Совпадение стопроцентное. А еще кто там была, по-моему, из Кургана? Темникова, да?
2: Темникова, кстати, да.
1: До
2: еще
1: нее
2: Гагарина.
1: Тоже доберемся.
2: И до нее, наверное, тоже доберемся.
1: Гагарина тоже из Кургана. А, Саратов, что мне рассказываешь?
2: Я про фабрику тебе говорю.
1: А я тебе про Курганский.
2: Про Курган.
1: Про Курган и группу «Конвой». Надо же такое название замутить, да?
2: Как можно... Все, на этом треке вообще нельзя разговаривать. Ты что, это... Воском по телу.

0: Ну что, ребятушки, в мурашках сидите?
1: Конечно.
0: В мурашках? Не то слово. И ты в мурашках, и слушатели в мурашках. А автор следующего сообщения сейчас этих мурашек еще добавит.
2: Ну-ка.
0: Вот я вот буду читать, а у самого он с голуби. Смотри, как волосы на спине поднялись. Вот вы в такие воспоминания отправили. Я в свое время отправлял заявку на «Фабрику звезд». Прошел предварительный отбор, получил приглашение. Дорогу оплачивали, нужно было что-то там еще оплатить. Ну, какие-то не особо большие деньги, но родители в то время надо мной посмеялись и не пустили. Вот такие пироги. Спасибо за приятные воспоминания. Виталик, 46 годиков.
2: Виталик, может быть, ты мог бы быть Никитой Малининым?
0: Ну и хорошо, что ты не Никита Малинин.
2: Ну да.
0: Никиту Малинина мы еще обязательно послушаем, а сейчас послушаем парня, о котором могли кто-то сейчас и забыть. Зовут его Кристиан Лених, и это одна из самых красивых песен, как по мне, из всего фабриканского прошлого.

0: О, дорогуша, глаза увлажнились, я вижу.
1: Ну все, ребят, давайте прекращать. Но это осень, осенью можно. Осенью нужно немножечко пострадать, но легонечко, ненавязчиво и сильно в это не впадать.
0: Кристиан Леник только что, ребяточки, мы слушаем героев «Фабрики звезд».
1: Сейчас будет небольшой перерыв.
0: Сейчас будет
1: мне
0: небольшой перерыв.
1: А после продолжим.
0: И еще почти полтора часа. Да, ты что так торопишься? Давай в тонности, давай в легкости.
1: Я могу. Друзья, сейчас будет небольшой перерыв. После мы продолжим слушать лучшие хиты «Фабрики звезд» номер 1, номер 2, номер 3 и, возможно, номер 4.
2: 1+1. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
4: Да все! Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжай думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да, да, да. От слова «рамен».
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
6: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
4: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
6: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
6: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на Новом радио.
3: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
6: Да, смирительный.
2: Реклама.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Артмастерс!
14: Ну ты чего?
13: Не знаешь, что это такое?
14: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
12: Возрастное ограничение 6+.
15: Ура, премия!
3: И мне пришла.
15: И мне.
16: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
20: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
21: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
22: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
21: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
22: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
23: Новое радио.
24: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
25: Что было раньше?
0: Я кайфую. Нам написали сообщение следующее. Алекс пишет Савельеву. Господи, наконец-то рекламная пауза. Хоть добегу до машины из офиса. Мы сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», ребятушки. Первые созывы.
1: Все, кто пишет про Вова Чума, да, конечно, будет этот трек. Я считаю его вообще одним из самых лучших.
0: У меня для него даже прелюдия есть.
1: Там не нужны прелюдии к такому-то треку, я тебя умоляю. Там все сразу горячо и готово. Но это больше подходит и к Никите Малинину, который тоже будет. Но следующий трек, я должна сказать, в общем, когда я жила в городе Ухта, мы жили там до моих 10 лет, я участвовала в КВН для детей. Точнее, нет, это был КВН для детей, а потом меня позвали во взрослую команду выйти на один номер. Угу. То есть это были взрослые ребята, я была в такой футболке с блестящими буквами, и моя задача была спеть данную композицию. Мне нужно было спеть: «Он шоколадный заяц, он ласковый мерзавец, он сладкий на все 100, о-о-о, он шоколадный заяц». И подальше не помню, и в конце я пела: «А я тогда же кто?». И все смеялись, потому что я выходила, я была тогда еще чернее, волосы были кучерявее, команда выиграла, и мне подарили магнитофон. Ты вообще понимаешь, что это такое? Я не понимала роскоши этого вообще вот этого инструмента, но мама сказала, что это очень круто. Мне на нем включали просто сказки, потом моему младшему брату. Просто...
0: Ребят, сейчас нашу Драгушу осенило, потому что она повторила слова этой песни, говорит: так, подожди, а в детстве она мне такой не казалась.
1: В том-то и дело, потому что если сейчас вслушаться в текст, можно понять, что вообще-то, ну, детям-то лучше бы не петь эти композиции. «Самый сладкий леденец заменяет нам он». Но не будем об этом. Песня супер. Он не мой отец.
0: Он принц.

0: Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о, мне еще долго танцевать будет таять.
1: Ладно, дорогуш, можешь расслабиться. Мы переходим к следующему треку. Тоже героиня и победительница, и вообще по жизни победительница, красотка Лена Темникова.
0: Мне жаль, что этот трек, мне кажется, он не так выстрелил тогда, потому что сейчас он звучит все еще актуально, на самом деле. Очень-очень по-темниковски. Но тогда я не помню такого прям резонанса, что это было что-то вау. Может быть, просто меня не впечатлило в 7 лет. Но я имею право, знаете ли, я строгий зритель.
1: Ну правильно, ты тогда от «Шоколадного зайца» восхищалась. В принципе, что
0: нет,
1: тебе
0: в 7 лет... Нет, я любила Никиту Малинина. Он пел про меня.
1: Да, надо напомнить, что мы слушаем выпускников «Фабрик звезд» на новом радио. Реакции в телеграм-канале приветствуются.

0: Нет, ребяшки, не разбегаемся ни в коем случае. Сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», но как минимум первые три части, а может быть и до четвертой доберемся, а может быть и до пятой, что нам жалко, что ли? Это проект «Что было раньше». Кстати, давай напомним, что можно все выпуски послушать в одноименном телеграм-канале, называется.
1: Телеграм-канал так и называется «Что было раньше». Там Усишкин выкладывает себя в трусиках и все выпуски, а также в Яндекс.Музыке можете ввести «Эвиленд», и там тоже есть «Что было раньше».
0: Вот. Молодец?
1: Конечно, а когда не молодец?
0: Горжусь тобой. Ребят, продолжаем, вот прям вот уже скоро.
2: Что было раньше на новом радио?
3: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй, третий, может быть, четвертый, может быть, пятый. В общем, как пойдет. Я сегодня максимально заряжена и вспомнила, что чтобы избежать болезни Альцгеймера, ну, не то чтобы можно ее прям взять и избежать, но можно немножечко для профилактики учить стихи, песни. И могу сказать, что, учитывая, что я до сих пор каким-то образом помню текст каждой песни, которую мы сегодня включаем.
2: Особенно «Шоколадного зайца».
1: Это база. Мне кажется, что я себя немножечко обезопасила, поэтому вы себя тоже можете таким образом проверить. Если что, вот до сегодняшнего дня, когда я вот искала песни и переслушивала их, естественно, чтобы понять, берем мы это или не берем, и все такое.
2: Да что ты переслушаешь? Ты включаешь 3 секунды и слышишь вот всю песню,
1: да,
2: вот прям наперед.
1: Я к тому, что я не так часто слушаю эти песни, но при этом я помню их от и до. Вот что знается, музыку делали на века. Никогда не думал, что буду так говорить про треки из «Фабрики звезд». Но что есть, то есть.
2: Но это культурный код, как ни крути, потому что вот сейчас мы смотрим на реакцию наших слушателей. Кстати, ребят, комментариев много, спасибо вам большое. А вот реакции что-то преступно мало для такого рода выпуска.
1: А у нас что, друзья,
2: добавим романтики. Платные? Как, кстати, Юлия Бужилова себя чувствует
1: сейчас? Все прекрасно. Отреклась от сцены и публичной жизни, работает в школе, в академии Игоря Матвиенко, преподает вокал, чувствует себя прекрасно, превосходно. Нашла себя в этом.
2: Нашла себя.

0: 7 вечера в Воронеже.
1: Новое радио.
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Ребята, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». И я, если честно, в восторге от ваших комментариев. Мне очень радостно, что вы разделяете наши эмоции по поводу
3: от каких?
2: Того...
3: Вот Алексей Петухов пишет, какая заунывная песня.
2: Ой, ну не хочу говорить, что фамилия какая-то.
3: Да не, нормально все. Лех, слушай, надо ее второй раз послушать, и 100% ты по-другому отреагируешь.
2: Не дал мне оскорбить человека. Хорошо, это правильно. Я вам так скажу. Вообще многие песни... еще когда тогда их слушали, казались проходящими абсолютно нудяцкими и вообще отвратительными.
3: Избалованными были, понимаешь
2: ли. А сейчас, когда ты вырос, ты переслушиваешь и понимаешь, насколько... Ты слушаешь и понимаешь, насколько... Ты слушаешь и понимаешь, насколько... Ты слушаешь и понимаешь, насколько они... Ты понимаешь, насколько они хороши.
3: Я думаю, ты бы еще минутку выдержала.

0: Ребята, ну-ка не торопимся, не торопимся. Подольская — это пятая фабрика, до нее доберемся в другом выпуске. Сегодня мы по первым сезонам пробегаемся.
1: Да. Может быть, мы заскочим на территорию четвертого сезона. Может быть. Но это еще не точно. Возможно, хватит нам и того, что мы еще не послушали, как пойдет. Поэтому вы накидывайте, конечно. Если не влезет что-то, мы сделаем второй выпуск.
0: Но Эви сказала, что однозначно «Котенок» прозвучит в какой бы фабрике он ни был, хоть он и попадает в рамки, заданные сегодняшним
1: друзья,
0: эфиром.
1: Друзья, даже если, вот понимаете, мы сделаем 98-й год, мне плевать, я планирую теперь, чтобы мы каждый день «Котенка» слушали. Группа «Тутси», трек «Самый-самый». Я, ну, что, вот она мне нравится, эта песня примерно так же, как Никита Малинин «Котенок».
0: Да, офигеть, конечно, Эви. Черный рэп-дива.
2: Знаешь, ты болтаешь во сне.

0: Кришны.
1: Ребят, у меня уже горло болит, если честно, потому что я ору тут как ненормально. Скажите спасибо, что микрофон выключаю при этом.
2: Ребятушки, у меня сейчас в студии реальное караоке идет. Эви подпевает каждому треку, каждому. И я думаю, что похожая обстановка в ваших машинах, если, ну вот, например, мужик летит, сидит на пассажирском и не понимает, что с его женщиной происходит, а она голосит и голосит, и переключать не велит.
1: Да, мужик то же самое делает. Друзья,
2: да,
1: если...
2: мужик про себя, да, делает вид, что ему пофигу.
1: Если вы тоже кайфуете, за рулем где-то едете или в пробке, или дома, присылайте кружочки, как подпеваете. Мне понравилось, как мы это делали в прошлый раз. Почему бы это не сделать традицией? Будем ближе друг к другу. Все-таки не чужие люди, друзья лучшие практически.
2: Соглашусь. Тем более следующие слова песню... перемотал себя обратно. Песни, следующие слов, пожалуйста, сделайте вот так вот, чтобы оно вот сейчас прозвучало.
1: Ты устал, скоро в отпуск.

0: пусть четвертая, господи, делов-то куча.
1: Я вообще не вижу никакой проблемы. Да, я хочу отдельно отвесить комплиментов всем тем, кто записывает кружочки и присылает фотки. Это действительно выглядит очень круто, когда вы присылаете кружочки. Такие все красивые, счастливые, лучезарные. Кто-то вообще в темноте едет, как будто бы, я не знаю, ну, я не знаю, где сейчас.
0: Ребят, включите фары. Включите фары, ну, ей-богу, вы что, с ума, что ли, сошли пугать там встречное движение, потоки и так далее?
1: Кто-то дома в халате. В общем, роднульки, обожульки вообще лучше, прекрасно. Я тоже сижу, пою, Сишкин сидит и считает, вообще, зачеркивает минуты, когда уже наступит четверг, чтобы не прийти на работу, но об этом позже.
0: Да ладно, не торопи коней. Я вот как раз вечером сегодня себя чувствую очень даже прекрасно и замечательно, как и очень многие наши слушатели. Я смотрю, и мужики тоже слушают.
1: И это прекрасно.
0: Причем вот прям не стесняясь, Александр Шкуратов прислал не видео, а фото из машины. Но как бы он его прислал, если бы он не слушал эфир?
1: Конечно.
0: Не просто же так.
1: Согласна.
0: Вот, сейчас тоже подпеваем, хотя, скорее всего, вы эту песню не слышали тоже 20 лет.

0: ребят, меня не знаете, что удивляет, что неужели тогда за минуты не платили? Почему все песни длинные? 3.30, 3.40, 3.19 и так далее. Это что вообще? Все, что ли, такие поэты-песенники, понимаешь ли, музыканты-композиторы давали волю своим порывам творческим, и потом артисты вот так вот, ну, я не знаю, сейчас же ты за полторы минуты трек записал, и, пожалуйста, да, принесет он тебе бабок еще больше, чем вот это вот, на три минуты связки рвать. Да вот тоже,
1: ну, слушай, они тоже хитренькие, потому что вот это гимн «Фабрики звезд 3», но на этот же мотив потом они пели «С Новым годом». Там, да, мама, с Новым годом, папа, с Новым годом, поздравляем вас, друзья.
0: Ну, а теперь в ресторан переносимся. У нас красивые скатерти. Никто не ест и не жует. Ни в коем случае, когда артист старается перед вами.
1: То есть ты так.
0: Я ненавижу живую музыку в заведениях, но хочется вот сейчас как будто бы попасть куда-нибудь на набережную в идеале.

0: Поколение ТикТока просит уже на четвертую фабрику переключаться. Нет, ребят, мы будем растягивать удовольствие.
1: Да, если вдруг что, не переживайте. Всегда можно будет подрубить группу Банда «Плачут небеса». Хотя мне так нравилась группа Банда. У них еще есть трек, называется «Допинг». Мне казался он очень страшным, но мне он безумно нравится. «Допинг — нелепая правда, с ним не стоит играть». Возможно, иначе пелось, не помню. Вот этот трек я знаю тоже наизусть. Вы, наверное, тоже, потому что, ребят... Очень легкая песня, чтобы имена выучить вообще всех, кто там был.

0: вот, блин, ё-ма. Про Вову бы песню послушать.
1: Про Вову послушаем обязательно. У меня даже прелюдия готова для этого трека. А я смотрю, с таким удовольствием Таня Наумкина кружок записала. Она прям подпевает с таким прям вот кайфом.
0: Душу вложила, родулька.
1: Такое ощущение, что она могла бы быть амбассадором вот этого трека. Так. Да и много-много. Вот Алина пишет. Иру,
0: и только ей.
1: Смотри, там дождик идет. И кассеты выложила Анастасия Родионова. Там целых 5 фабрик. Ты будешь меня перебивать, что ли? Рекламу перебивать не будешь.
2: Если играть, то по-крупному. Новое радио играет по новым правилам. Лучшие песни всегда попадают в высшую лигу. Высшая музыкальная лига нового радио. Каждую пятницу в 6 вечера. Двадцатка самых ярких, самых актуальных песен играет и выигрывает в высшей лиге. Высшая лига. На новом радио.
3: Реклама. Ищите новый «Хавейл»? Мы вам поможем. Официальный дилер «Хавейл» компания «Адрайв» до конца мая отдает автомобили по цене завода. Без наценок, без скрытых платежей. Количество ограничено. Успейте выбрать свой. «Адрайв» на улице Дорожной, 8. Телефон 262-7901. Заезжайте, посмотрим вместе.
4: Проведите незабываемые праздники на природе. Приезжайте в Лагуну. Отдыхайте в уютных домах с баней и чаном. Рыбачьте в зарыбленном пруду. Глэмпинг «Лагуна». Хохольский район. Laguna36.ru.
5: МРТ всего тела и прием специалиста со скидкой 35%. В клинике «Эксперт», город Воронеж. Успей записаться. Подробности на сайте клиникаэксперт.ру или по телефону 20-720. Сроки акции с 27 апреля по 15 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь новую вывеску на русском языке? Сити-формат. Хочешь заменить старую вывеску на русский язык? Сити-формат. Любая вывеска по новым правилам? Сити-формат. Начни свой бизнес правильно вместе с рекламным агентством Сити-формат.
7: Новое радио приглашает. Самое яркое событие лета в Воронеже. Open Air LVZ. 18 и 19 июля. При поддержке Альфа-банка. Территория лета. Территория свободы. Территория вкуса. Это не просто Open Air с концертами. Это временная территория, где музыка звучит без пауз. Известные хедлайнеры 2 дня. Five Star Family. Акмаль, Татуин, Филатов и Карас. Open Air создает ощущение 2 дней, которые хочется прожить полностью. От дневного солнца до ночного света сцены. Будем вас ждать на Кольцовской, 24. 18 и 19 июля.
8: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-105. Новое. Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
3: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Мы продолжаем. Практически полтора часа уже пролетело. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». А Утюшкин уже ненароком хочет заглянуть в четвертую, но мы пока еще не все. Не все соки выжили. Хотя не все треки хочется ставить из всех «Фабрик». Мы берем только самый смак. А?
5: Я смотрю, как кайфуют девчоночки. Вот смотри, молодые мамы Алина и Мария пишут, что дети жалуются, выключи эту кринжатину, мама дает сделать английский, но куда денутся дети, когда матушки сейчас кайфуют просто как не в себя?
4: А отдых матери святое, дети.
5: 100%, вот. Ну и синий трактор или там сидим с бобром, уже они позабыли, эти самые дети, а маманьки-то, вот смотри, помнят, подпевают и получают удовольствие. Мы сейчас будем слушать Вову Чуму.
4: Наконец-то.
5: Наконец-таки, да.
4: После, ну вот, мне кажется, котенок и Вова Чума, не, ну Вова Чума, ну это, друзья, если бы тестостерон был звуком, то он был бы этой песней.
5: Я хочу просто напомнить, что Ираклий Перцхалава — это вот парень из Москвы, который, в принципе, в андеграундной хип-хоп-тусовке присутствовал.
4: Да,
5: и музыка в середине 90-х у него звучала вот так. Вот, потом, значит, в тет-а-тет попал в поп-историю. Ну и, собственно, на «Фабрике звезд» уже был, так сказать, парнем, который, ну, не то чтобы в узких кругах был известен, но мог себя подать и на сцене, и так далее. И получалось у него очень даже прям ширно-прижирно. И гитарка вот эта вот прям, да?
4: Нет, это, мне кажется, это, простите, это одна из лучших песен Иракли. Все хороши, но это...

0: Я понял, что это за песня. Это омаж на мальчишник. Кожаный убийца Виноградов Алексей.
1: Это потому, что у него эге-гей искусительный змей.
0: Да-да-да, и вот это вот все, 100% оттуда. То есть сейчас ты не стесняешься, а когда шоколадный заяц, там, леденец, ты, значит, сейчас уже...
1: Для девчонок самый сладкий леденец. Нет, сейчас-то я как раз...
0: Пунцовые щеки я вижу сквозь загар.
1: Сейчас-то я, конечно, смущаюсь. А в детстве я не думала.
0: У нас небольшой офф-топ.
1: Ну-ка.
0: Потому что девчонки просто порвали мне волосы на груди, но эта песня должна быть.
1: Я ничего не имею против, потому что Мигель тоже черный, и у нас с ним похожее детство, поэтому черных в массы.

0: Не, ну Павел фигово.
1: Вообще, ну, танцует он намного лучше, но Мигель берет харизмой.
0: 100%. Ну, вообще, он такой парень довольно откровенный. Не так давно он прошелся по звездам шоу-бизнеса, по отечественным, когда был на концерте, по-моему, у Рианы. И, типа, знаешь, так записывал кружочки. Ну вот, ну вот, ну посмотрите на уровень. Расслабились, понимаешь ли. На полтора часа уже выпало из суеты жизненной. Нет проблем, только воспоминания, ностальгия. Ужин готовится под песни на ура. В магазин успел сбегать во время рекламы.
1: Моя хорошая.
0: Анечка, ну ты просто чудо. Прям бальзамом обливаешь наши сердца. Я сегодня с особо Павлиашвили. Так, ребят, 4-минутные песни. «Мама, не горюй». От Мигеля давай переберемся к все-таки победительнице народного голосования.
1: Важное
0: как
1: уточнение.
0: Как сказал Макс Фадеев, второй «Фабрики звезд» Елене Терлеевой. Вот знаешь, как бывает? Иногда ты не получаешь красный диплом или золотую медаль, и это тебя как будто бы подкашивает.
1: Ну, если у тебя синдром отличника.
0: Если у тебя синдром отличника. Елена Терлеева красивая, талантливая, я не сомневаюсь, что у нее все по кайфу.

0: Элина Хоффман хотела сдержаться, но не получилось, сказав, что это 2007 год. Но и что?
1: Элина, ты админ канала, мы тебя не забаним, но не будь душной, как Кварти, господи.
0: Это вот
1: к чему вот это было?
0: И что?
1: Ты на квизе по «Фабрике звезд» не победила!
0: А более того, ты перепутала имена в песне «Саша плюс Маша».
1: Вот Элина? Именно. Я тебе больше скажу, Элина, ты даже не подпела самостоятельно Юлии Бужиловой слова, потому что не знаешь. Эля, не хватит хвастаться, хватит на себя одеяло перетягивать, ей-богу!
0: Да, ошиблись. А кто не грешил, пусть первым бросит в нас камень.
1: Вот именно, тем более мы грешим с удовольствием. После короткой паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: О, как. Друзья, мне так грустно от того, что совсем скоро это закончится, но мне радостно, потому что вишенкой на торте, ну, вы можете догадаться с первого раза, какой будет трек. Нет, не плачут небеса, потому что это 4-я «Фабрика звезд», а раз мы не послушали ее, это значит, что будет еще один выпуск.
1: Да, в обязательном порядке подготовим следующий выпуск. Мигель, он залетел, так, ну, случайно, можно сказать,
0: ну, да,
1: по вашим гигантским.
0: Очень много,
1: да,
0: просили.
1: А затем, кого у нас еще надо дернуть было... дернули по ошибке Титова.
0: Да, но тоже удачно. Ну тоже и напутали удачно. Немножечко с годом. Ну и что?
1: Это все мелочи жизни. Что, да? Ребят, я уверен, что это ни капли не смутило вашу реакцию на все происходящее.
0: Антон спрашивает, где «Фабрика 4»? Алло! Алло!
1: Тони.
0: Только что сказала, что будет второй выпуск. Там будет 4, 5, 6, 7, 10, 41 и так далее.
1: А хочешь вот такой вот небольшой фан-факт?
0: Ну-ка.
1: Который, может быть, все знают, может быть, и ты знаешь. Дата рождения... Вот что объединяет Полину Гагарину и Юрия Гагарина?
0: Дата рождения?
1: Нет. 27 марта. 27 марта у Полины Гагариной день рождения, а Юрий Алексеевич Гагарин 27 марта разбился. Я не знаю, к чему это прелюдия.
0: Это действительно единственный факт, который ты мог подвязать.
1: А еще у них фамилия замечательная.
0: Ну вот хотя бы так.
1: Да.
0: Я хотел сказать, что Полина Гагарина в «Фабрике звезд» была такой, ну, душка-милашка, а сейчас статная
1: дива. Сейчас это стальная леди вообще.
0: Да, вот такая трансформация. Кто бы знал, кто бы думал.

0: Тут некоторые удивляются, что Полина Гагарина была в «Фабрике звезд», а она, по-моему, еще и победила в ней во второй.
1: А я не смотрел.
0: Ну ладно.
1: Да, мне тогда было 19, как будто бы вот я в какую-то клубную тусовку. Но, тем не менее, куда можно было попасть мимо? Я когда услышал в такси песню Полины Гагариной «Колыбельная», мы с шефом просто сидели с открытыми ртами, и он мне говорит, она выиграла когда-то «Фабрику», такой, ну или там участвовала. Я говорю, «Фабрику?» То есть, подожди, «Фабрика» — это не «Отстой», ты мне хочешь сказать?
0: Ты не «Такуська» был, да, и ну, потому типа пропустил того, да, столько да. треков, но все равно их знаешь.
1: А никуда не деться было от них, ну правда. Они вот, ну, прям, да. вот прям влезли в голову и сидят, и хорошо себя чувствуют.
0: Мне было 7 лет, когда я впервые в жизни узнала, что такое любовь. Я смотрела...
1: На Пашу Артемьева, я знаю.
0: Да, а потом я смотрела телевизор, и там был юноша с голубыми глазами, блондин в белой майке. И очень проникновенно, смотря в камеру, он пел трек, что он весь для меня, котенок, что я усну на его руках, что я еще совсем глупый ребенок и парю где-то в облаках. Я думаю, да, я глупый ребенок, мне 7, ты поешь про меня. Сейчас я выросла. Смысл песни, конечно, теперь я осознаю. Но Никита Малинин 2003 года выпуска — это легенда.

0: Да, но того стоило. Каждая минута и секунда стоила того, друзья. Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я надеюсь, вы кайфовали. Если захотите переслушать, а вы захотите, это можно сделать в субботу с 6 до 8. Будет повтор. Также в телеграм-канале «Что было раньше» вы найдете все архивы выпусков. Также в Яндекс.Музыке, когда вы ведете Эвиленд и поставите сердечко, чтобы не пропускать, все-все-все выпуски. Я люблю Никиту Малинина.
1: А я добавлю, что и Ратмира Шишкова, группу «Банда», и Антона Зацепина, и группу «Бис», и Вику Дайнека, и Наталью Подольскую, и группу «Челси» мы обязательно послушаем уже в следующем эфире, когда доберемся до 4, 5, 6, 7, может быть, даже там, 101, «Фабрики звезд». Да. Поэтому это
0: не
1: проект, что было раньше, по вторникам забираемся в аналы. Я люблю это выражение, потому что оно тебя раздражает.
0: Да, я, пожалуй, вас целую в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Говорю спасибо и до завтра.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: При поддержке нового радио. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 22 мая. МТС Лайфхолл. 12+.
8: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

8 вечера в Воронеже. Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Life. Как это было?

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.

0: Европа. Заказывайте круглосуточно 222-16-16.
1: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25-55-105. Я не верю.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась? Парень, нет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Воронеже 9. Новое радио. Вельвет Мьюзик представляют Припати. By DJ M. Hustler.

0: Лайфэр.
1: Не потеряй и не потеряйся, где звездная пыль на облаках. Не обещай и не сомневайся, космос внутри тебя.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Новое.
0: Да, это новое. Выходное.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин, парень чернокожий.

Мучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Новое радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

так любишь говорить паузами. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!
0: Реклама.
3: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
4: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Что было раньше?
0: По вторникам с 6 до 8 вечера
2: баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд».
0: Повтор в субботу в 18 часов.
2: На новом радио.

0: Реклама.
1: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
2: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: радио. Radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда. 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Реклама. 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда. 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк». Лайф. Как это было?
1: Я завяжу тебя глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!
0: Реклама.
3: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда.
4: 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
3: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Реклама.
1: 16 мая. 7-й винный саммит Эльграда. Образовательные лекции от экспертов винной отрасли в ресторане «Канны». Панорамный вид на город и уютная открытая веранда окунут вас в атмосферу уникальной выставки дегустации российских вин из отечественного винограда. 18+. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Рекламная служба нового радио в Воронеже. 25 55 105.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Новое радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие.
1: Life. Как это было?

0: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.